лишь бродячий дождь, лишь осенний кот, но ведь для них я лишь кленовый лист, лишь кленовый лист, лишь бродячий.